Нижнеюрковский маньяк. Нижнеюрковский. Нижнеюрковский маньяк. Нижнеюрковский.

лишь один у него друг. Глубоческий душитель его зовут. Нижний Юрковский маньяк. Нижний Юрковский. Нижний Юрковский маньяк. Нижний Юрковский. Нижний Юрковский маньяк. Нижний Юрковский.